0: с ней. Но не бак, фиг нервез, рик, о, порыцкам.
1: Ам с гюблиграм.
0: Суфия, ай-яй-яй.
1: Ам с дыфтва со стран.
0: Вони гихенчей.
1: Но гихтесей.
0: Варганьей.
2: Нэ, бомба, икки са ungen, hörer det?
0: Oh, sorry.